0: Darkstar FM, euer schwarzes Radio aus dem Saarland. Wir spielen die beste Musik der schwarzen Szene.
1: Борисовец, вража мой, с кремлин заключен Лю-Лю, Бердичу, мэш, ток, дуэнтарцио, бершин, нет, нет, глазнос, гремль, мново, аркартиреву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP, made in Russia.